0: Postkund.
1: Radio.
2: Radio.
3: SVK.
4: Raz. Два. Три. Четыре. Делаем под музыку.

Сейчас смузи, я би джекс. Ум, трис, я тут занимай. Фу, эй, сосно, кемерем. Ум, и сни, бац, это та лета. Лаба, хайсно, реперем.

Свеха, ту беха, ме свеха. Радио СВХ ЛВ. Labākās dziesmas latviešu valodā.